0: кресло.
1: А следовательно, с ним новый лик.
2: Hold your trust.
1: Summons her.